В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Вначале краткий анонс новостей. В Париже определены приоритеты партнерства Азербайджан-ЮНЕСКО. В Турции состоялся показ фильма, посвященного героям Первой и Второй Карабахских войн. В Москве представлен азербайджанский бренд «Хелагаи» «Еляне». В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани. На встрече были обсуждены долгосрочные и эффективные отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, вопросы охраны культурного наследия, поощрение нематериального культурного наследия, межкультурного диалога и международного гуманитарного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, реализации совместных проектов на платформе ЮНЕСКО и дальнейшего развития связи в сфере культуры. Сохранение монументального, археологического и документального наследия является для Азербайджана абсолютным государственным приоритетом, выходящим за национальные рамки. Об этом говорится в статье уругвайского издания «Diario La R», посвященной визиту делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Париж для участия в мероприятиях в штаб-квартире ЮНЕСКО. Автор материала отмечает, что встречи азербайджанской делегации во французской столице подтверждают роль Баку как исторического культурного моста между Востоком и Западом. В публикации подчеркивается, что Азербайджан активно использует платформу многосторонней дипломатии для укрепления своего международного влияния и продвижения инициатив, направленных на мир, стабильность и взаимопонимание через искусство, образование и уважение к культурному многообразию. В Любляне состоялась премьера документального фильма, произведенного одним из ведущих телеканалов Словении RTV Словения и посвященного отважному сыну азербайджанского народа, легендарному партизану Мехти Гусейнзаде Михайлу. Режиссером и сценаристом фильма является Звездан Мартич. Документальный фильм под названием «Их Мехти, наш Михайлу» отражает историю жизни отважного сына азербайджанского народа, легендарного партизана Мехти Гусейнзаде Михайлу, проявившего великий героизм и сражавшегося плечом к плечу со славянским народом в годы Второй мировой войны, а также отвагу и мужественную борьбу, продемонстрированные в то время храбрыми азербайджанцами и славянцами. В турецком городе Адана состоялся показ фильма «Старые чемоданы», посвященного героям Первой и Второй Карабахских войн. Режиссером, постановщиком и автором проекта «Старые чемоданы», основанного на реальных событиях и повествующего о судьбе 8 азербайджанских женщин в период Карабахских войн, выступила Саида Хахвердиева. В картине в едином сценарии переплетены разные судьбы жительниц Азербайджана, тем самым передается сложная психологическая

0: жесткой атмосферы войны. В Москве состоялась презентация молодого азербайджанского бренда «Келагай Елене», направленного на сохранение и популяризацию одного из древнейших элементов национального культурного наследия. Презентация объединила представительниц азербайджанской общины Москвы и прошла в теплой атмосфере общения и знакомства с новым брендом. В ходе мероприятия гостей ознакомились с историей создания «Елены», а также искусством азербайджанского «Келагай». Каждая композиция бренда отражает историю Азербайджана, женские образы, национальное мышление и культурную память. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоится презентация изданий, посвященных литературно-культурным связям между Азербайджаном и Узбекистаном. В рамках мероприятия будут представлены альманах «Наши сердца бьются в унисон», антология «Литературный вечный мост», составленный известным публицистом, корреспондентом газеты «Халк-газеты» по Туркестану Кулухангерли и изданной в Баку, а также книги автора «Когда прошлое не забывается, оно становится историей», вышедшей в ташкентском издательстве «Ренессанс Пресс» на азербайджанском и узбекском языках, и «Сын двух народов» Фирудин Сафаров. Представляемое издание имеет важное значение с точки зрения дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества, литературных связей и творческого обмена между Азербайджаном и Узбекистаном.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: выставка «Нити воспоминаний» объединяет работы финских художниц Элины Юпери и Хэн Аху в диалоге с одним из важнейших хранителей материальной памяти Азербайджана – Азербайджанским национальным музеем ковра. Выставка рассматривает текстиль не только как произведение ремесла, но и как медиум передачи, сохранения и постоянного обновления памяти. Текстиль предстает здесь живой инфраструктурой знания, заботы, воплощенного опыта и повседневного, связывающей поколения через материальные практики. В Баку открылись групповая выставка «Программируемые следы» под кураторством Фарата Арапоглу и масштабная персональная экспозиция британского художника Мэтта Коллишоу под названием «Эррата», подготовленная под кураторством Джеймса Паттнама. В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Турецкой Республики Северного Кипра. Выступившие отметили, что между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра действуют рабочие группы в различных сферах, расширяются сотрудничество, реализуются совместные проекты в области культуры и искусства. Затем были представлены музыкальные номера, отражающие искусство и национально-духовные ценности Турецкой Республики Северного Кипра. В Азербайджанском национальном музее искусства состоялась публичная презентация картины датско-немецкого художника Олафа Вигу Лангера «Дворец Шерваншахов. Минарет» 1911 года. Произведение, приобретенное в 2024 году Министерством культуры Азербайджанской Республики на датском аукционном доме «Брун Расмуссен», было представлено в рамках выставки «Летописи города ветров. Баку. Произведений художников 19-21 веков», проходящий в Азербайджанском национальном музее искусств. Выступившие отметили историко-культурный вес изображений Баку в произведениях зарубежных художников с точки зрения изучения историко-культурного наследия страны. В Болоне открылась групповая выставка азербайджанских художников под названием «Цвета времени. Взгляд азербайджанских художников», посвященный Дню национального спасения. На церемонии открытия присутствовали представители городских властей Болоньи, художественных академических кругов, а также средств массовой информации и соотечественники. Отметим, что выставка впервые была показана в Риме по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и в продолжение этого демонстрируется как передвижная экспозиция в различных городах Италии. На выставке представлены 31 картина и 3 скульптуры 14 художников.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Впервые в Азербайджане, в старинной части Баку и Чаршахр, проходит грандиозный международный фестиваль танго и культуры «El Color en Baku» Азербайджан Танго Фестиваль. Как известно, Чаршахр вместе с архитектурными памятниками включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является сердцем Баку и вызывает большой интерес, в том числе зарубежных гостей. Именно здесь организатор масштабного проекта подарит самые яркие эмоции гостям, которые захотят получить настоящий релакс, потанцевать и зарядиться позитивной энергией, приняв участие в различных мероприятиях. Фестиваль станет одним из самых ярких событий летнего сезона в Баку, превратив Чаршахр в пространство музыки, танца и живого общения. По инициативе посольства Азербайджана в Латвии, издательства «Зенатна» и Рижского латышского общества в здании общества состоялась презентация книги азербайджанской исследовательницы Нигар Султановой «Латвия и Азербайджан. История, раскрытая через человеческие судьбы». В мероприятии приняли участие представители государственных структур Латвии, депутаты Сейма, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий, представители общественных, научных и культурных кругов, а также члены азербайджанской общины. Книга, изданная на английском и латышском языках, посвящена исследованию богатых и устойчивых исторических и культурных связей между Азербайджаном и Латвией, зародившихся более века назад. Особое внимание в издании уделено латышам, переселившимся в Азербайджан в конце 19-го, начале 20-го века и основавшим Бакинское латышское общество, которое в этом году отмечает 120-летие со дня создания. В книге также рассматривается развитие современных азербайджано-латвийских отношений. Продолжая знакомить вас с достопримечательностями Азербайджана, представляем вам немецкие улицы в Шамкире. Шамкир – один из древних и живописных городов западного региона Азербайджана. Сегодня, благодаря своему богатому историческому наследию, современному облику и уникальным архитектурным образцам, вызывает большой интерес у местных и иностранных туристов. Одним из самых примечательных адресов для прибывающих сюда гостей являются знаменитые немецкие улицы. В конце 18-го, начале 19-го веков в результате захватнических войн Российская империя расширила свои границы. Возникла потребность в рабочей силе для развития сельского хозяйства, укрепления виноградарства, виноделия и животноводства на вновь захваченных землях. По этой причине было принято решение о переселении немецких семей на Кавказ, в том числе в Азербайджан. В 1819 году часть из них основала колонию Елениндорф на территории нынешнего Гёйгёля, а другая – населенный пункт под названием Аненфельд на землях Шамкира. Именно с того периода в Шамкире начали формироваться немецкие.

Китайская архитектура, уклад жизни и традиции. Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы, система водоснабжения, источник которой расположен в горах, четкая структура дворов и выстроившиеся вдоль улиц вековые платаны создают здесь неповторимую атмосферу. На четырех центральных улицах города Шамкир зарегистрировано 158 немецких домов. Охрана этих домов, их реставрация и сохранение исторического облика находится под контролем государства. В результате проведенных работ по благоустройству и реставрации эти архитектурные образцы сохраняются и передаются будущим поколениям. Одним из примечательных архитектурных памятников города является лютеранская церковь Кирха, расположенная на улице Азиасланова. Построенное в 1909 году здание спустя долгие годы было отреставрировано, а прилегающая территория благоустроена и превращена в парк. На этом наша программа подошла к концу. До свидания, всего вам доброго.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. С участием президентов Азербайджана и Туркменистана в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Дострум». В Баку состоялась 20-я сессия конференции Парламентского союза государств-членов ОИС. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую республику. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а члены туркменской делегации президенту Ильхаму Алиеву. Главы государств сфотографировались для официального фото. Сегодня состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате один на один, а затем в расширенном составе. Сегодня с участием президента Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Дослух». Нефтяной танкер «Дослух», переданный в дар Азербайджаном Туркменистану, был построен на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина 16,9 метра, осадка 4,54 метра. Строительство в Азербайджане танкера дедвейтом 7875 тонн не только демонстрирует развитие нашей судостроительной промышленности, но и вносит вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. В то же время это еще раз показывает, что на Бакинском судостроительном заводе возможно реализовывать крупномасштабные и технологически сложные судостроительные проекты. С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Туркменистаном. Президент Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали совместное заявление. Затем главы государств выступили с заявлениями для прессы. Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева. Президент Туркменистана возложил венок и цветы к могиле великого лидера. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханым Алиевой. На ее могилу были возложены цветы. Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку. Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Туркменистана возложил венок к памятнику Победы в парке. Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической победы и светлой памяти наших шахидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны. В Баку состоялась 20-я сессия конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества ОИС. На сессии, в которой принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры свыше 10 стран и представители 10 международных организаций, будут проведены обсуждения на тему содействия устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества. Всего в мероприятии принимают участие более 400 делегатов. В рамках сессии пройдут заседания Генерального комитета, Исполнительного комитета, Ассоциации генеральных секретарей ОИС, комитетов по

0: политическим вопросам и международным связям, по экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, межцивилизационному и межрелигиозному диалогу, правам человека, вопросам женщин и семьи, а также других структур организации будет выражено отношение к документам повестки дня. В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан. В ходе встречи с гостями представители Главного оперативного управления Министерства обороны подробно проинформировали их об основных направлениях деятельности Главного управления, а также представили брифинг о проводимой работе в области планирования операции. Стороны подчеркнули текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также важность взаимного обмена опытом. Сегодня в Баку в рамках 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества состоялось 56-е заседание исполнительного комитета организации. В мероприятии приняли участие главы парламентских делегаций государств-членов ОИС, члены организации и другие официальные лица. Глава азербайджанской делегации в Парламентском союзе государств-членов ОИС Рафаэль Гусейнов сказал, что фундаментальные условия, которые привели к созданию организации и объединили стран вокруг этого института, остаются неизменными с самого начала. Это быть вместе и коллективно искать ответы на вопросы, которые волнуют и заставляют задуматься наши страны, государства и народы. В Санкт-Петербурге состоялся отчетный концерт ансамбля азербайджанских народных танцев «Хазар», который на протяжении 7 лет представляет и популяризирует национальное хореографическое искусство Азербайджана в России. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде, генеральный консул Турции Башар Башол, представители азербайджанской общины, деятели культуры и искусства, а также азербайджанские студенты. В концерте также принял участие танцевальный коллектив Санкт-Петербургского государственного института культуры. В рамках вечера при участии заслуженного артиста Азербайджана Ханлара Баширова была представлена концертная программа, включающая богатый репертуар азербайджанских народных танцев.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

0: Энергетическая дипломатия Азербайджана – сила и влияние на мировой арене. Энергетическая дипломатия Азербайджана не только основана на значительных запасах углеводородов, но и на стратегическом и дальновидном политическом подходе к управлению этими ресурсами. За последние десятилетия страна не только превратила энергетический сектор в мощный двигатель экономического роста, но и сформировала его как один из наиболее эффективных инструментов внешней политики. Сегодня Азербайджан выступает в роли энергетического моста между Европой и Азией. Реализация масштабных проектов, направленных на транспортировку энергетических ресурсов Каспийского моря на мировые рынки, существенно укрепила международные позиции страны. Проекты нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, включающий в себя две его составляющие ТАНАП и ТАП, укрепляют имидж Азербайджана как надежного партнера. Одним из ключевых достоинств азербайджанской энергетической дипломатии является неизменная преданность страны своим обязательствам. Даже в периоды нестабильности на мировых энергетических рынках Азербайджан с честью выполнял свои обязательства перед партнерами. Этот фактор способствовал повышению международного доверия к Азербайджану, что сделало его важным игроком в вопросах энергетической безопасности. Вот что на эту тему сказал депутат Ризван Набиев. Сила энергетической дипломатии Азербайджана заключается в соединении в единое целое производителей транзитных стран и стран-потребителей, выступающих с различных позиций. Сегодня, благодаря данной успешной дипломатии, Азербайджан на глобальном уровне вносит свой вклад в формирование энергетической повестки, а на региональном уровне посредством своей инициативы поменял энергетическую карту региона. Последние годы в энергетической дипломатии наблюдается новый виток, который связан с развитием зеленой энергетики. Азербайджан объявил Карабах и Восточный Зангезур зеленой энергетической зоной, что привлекло внимание международных инвесторов к огромному потенциалу ветроэнергетики на Каспийском море. Кроме того, были предприняты шаги по созданию зеленого энергетического коридора между Центральной Азией и Европой, что придает новое измерение энергетической политике Азербайджана. Сила энергетической дипломатии Азербайджана проявляется в умении находить компромиссы и учитывать разнообразные интересы. Страна активно способствует сотрудничеству между государствами региона через реализацию энергетических проектов, что способствует углублению экономической интеграции и укреплению стабильности в регионе. Благодаря этой политике Азербайджан заслужил репутацию не только крупного экспортера энергии, но и надежного партнера, который активно участвует в обеспечении энергетической безопасности. В наше время владение энергетическими ресурсами не является самоцелью. Не менее важно научиться использовать их как эффективный дипломатический инструмент. Именно в этом и заключается успех Азербайджана. Энергетическая дипломатия стала важным стратегическим преимуществом страны, способствуя повышению ее международного авторитета, укреплению политических позиций и созданию новых возможностей для сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Армения создает серьезные экологические угрозы в регионе. Сегодня вопросы сохранения биологического разнообразия, ответственного использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности занимают центральное место в глобальной повестке дня. Однако для того, чтобы международные обязательства в этой области принесли ощутимые результаты, их необходимо воплотить в жизнь. В связи с этим коалиция Environmental Protection First, представляющая гражданское общество Азербайджана, выразила обеспокоенность существующими вызовами экологической безопасности в регионе Южного Кавказа. Коалиция считает, что некоторые виды промышленной деятельности, осуществляемые на территории Армении без соблюдения международных экологических стандартов, создают значительные риски для биоразнообразия, водных ресурсов и экосистем региона. Соучредитель коалиции Амин Мамедов так комментирует эту тему. Горнодобывающая деятельность Армении без учета международных норм является серьезным экологическим риском для биологического разнообразия.

водных ресурсов и экосистем на Южном Кавказе. В течение прошлых 3 лет мы неоднократно обращались к правительству Армении в связи с этим вопросом. В результате заключено соглашение с желающими решения проблемы экологическими структурами соседней страны. Одной из главных тем для обсуждения является деятельность горнодобывающих предприятий, расположенных в верховьях трансграничных рек. Исследования показывают, что эти предприятия могут не только ухудшить качество речной воды, но и нарушить экологический баланс и в других районах. По мнению экспертов, самым действенным способом избежать подобных ситуаций является открытость, международное сотрудничество и введение независимых систем мониторинга. В связи с этим необходимо проводить совместные оценки с участием международных специалистов и обеспечить общественный доступ к информации о воздействии на окружающую среду. Защита трансграничных вод также является неотъемлемой частью региональной экологической безопасности. Проблемы, возникающие в одной стране, могут иметь последствия для соседних государств, затрагивая их природные ресурсы, экосистемы и благополучие населения. Отвечая на вопросы по этой теме, депутат Парвана Велиева сказала: «Водная безопасность нашей страны тесно связана с гидрологической безопасностью региона. На этом основании в реки Кура и Арас, которые питаются извне, вливаются другие трансграничные реки. Река Кура на территории нашей страны воссоединяется с рекой Арас, а затем вливается в Каспийское море. Таким образом, Армения загрязняет территорию Азербайджана, так как протекающие около территории Армении верхнюю и среднюю части этих рек вливаются отходы с предприятий, действующих в соседней стране. Таким образом, экологическая ответственность подразумевает не только национальные, но и международные обязательства. С этой точки зрения оценка трансграничных воздействий, обмен информацией и создание систем раннего предупреждения являются ключевыми элементами устойчивого управления. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.